В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС 77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

0: Вкусная реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
3: Успел.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Мам, я хочу попасть в игровую вселенную.
3: Это что такое?
2: Новая детская игровая. Мне ребята рассказывали, там классно. Автоматы с играми, какие хочешь. Мега крутой лабиринт. Хоть каждый день веселись. А можно и праздник устроить с аниматорами.
3: Обязательно сходим. Только адрес надо узнать.
2: Я знаю, Тихвин, торгово-досуговый центр Садко, второй этаж.
1: Рекорд Dance Radio. Рекорд Тихвин 100 FM.

0: Barbra Streisand.
1: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
1: Рекорд. Реклама. Сятко пицца – это более 30 различных видов пицц. С мясом, без мяса, с морепродуктами. Также в наличии свежие салаты, супы и закуски. Заказывайте с бесплатной доставкой на сайте satkopizza.ru, в приложении или по телефону 8 800 511 3404. Работаем в Тихвине, Бокситогорске и Пикалево. Сятко пицца – просто вкусно.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Тихвине. 488-66.

0: Рекорд. Реклама. Слушай анекдот. Встретились как-то Муромец, Цезарь и Жульен. Ты хотел сказать русский, грек и француз? Да нет, речь вообще о блинах. Да к тому же любимых. Блины сытные и сладкие, домашние пельмени, гречу с бужениной и напитки. Меню в кафе «Печкин», которое не оставит равнодушным. Бесплатная доставка от 550 рублей в заказе. Кафе «Печкин». Тихвин, первый микрорайон, дом 51. ТДЦ «Садко», первый этаж.
1: Рекорд. Dance Radio. Рекорд в Тихвине. На 100 FM.

0: Рекорд. Реклама.
1: Еще немного. Полежу.
0: Да, с ней не так просто расстаться. Мебельный салон «Домосед». Корпусная и мягкая мебель из России, Белоруссии и Малайзии. Кухни и шкафы-купе на заказ. Доставка и сборка. Готовые решения для интерьера. Мебельный салон «Домосед». Магазин со всеми удобствами. Город Тихвин, Школьная 1, 7 микрорайон. Мебельный салон «Домосед». Каждую неделю с понедельника по четверг только в магазине «Бум». Встречайте! Акция «Товар дня». Магазин «Бум».
2: Товар дня и не только. У нас всегда акции и скидки на продукты и напитки.
0: Магазин «Бум». Мы работаем для вас.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Тихвине. 488-66.

0: Всем привет, это DJ Филс. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.
1: Рекорд. Реклама. Мам, я хочу попасть в игровую вселенную.
2: Это что такое?
1: Новая детская игровая. Мне ребята рассказывали, там классно. Автоматы с играми, какие хочешь. Мега крутой лабиринт. Хоть каждый день веселись. А можно и праздник устроить с аниматорами.
2: Обязательно сходим. Только адрес надо узнать.
1: Я знаю, Тихвин. Торгово-досуговый центр Садко. Второй этаж.
3: Рекорд Dance Radio. Рекорд Тихвин 100 FM.

0: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».

0: Рекорд. Реклама. Садко пицца – это более 30 различных видов пицц. С мясом, без мяса, с морепродуктами. Также в наличии свежие салаты, супы и закуски. Заказывайте с бесплатной доставкой на сайте sadkopizza.ru, в приложении или по телефону 8 800 511 3404. Работаем в Тихвине, Бокситогорске и Пикалево. Садко пицца. Просто вкусно. Каждую неделю с понедельника по четверг только в магазине «Бум». Встречайте! Акция «Товар дня». Магазин «Бум».
1: Товар дня и не только. У нас всегда акции и скидки на продукты и напитки.
0: Магазин «Бум». Мы работаем для вас. Рекорд. Dance Radio. Реклама в Тихвине. 488-66.

Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Mix. Канал House Kings. Канал Рекорд нулевых. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Слушай анекдот. Встретились как-то Муромец, Цезарь и Жульен. Ты хотел сказать русский, грек и француз?
2: Да нет, речь вообще о блинах. Да к тому же любимых. Блины сытные и сладкие, домашние пельмени, гречу с бужениной и напитки. Меню в кафе «Печкин», которое не оставит равнодушным. Бесплатная доставка от 550 рублей в заказе. Кафе «Печкин», Тихвин, первый микрорайон, дом 51, ТДЦ «Садко», первый этаж.
0: Рекорд. Дэнс Радио. Рекорд. Тихвин. 100 FM.

0: Рекорд реклама. Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
1: Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
3: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион-РУС».
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
8: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
9: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
10: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рагинска. Панель за 2025 год. В ленте.
11: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
12: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 10.

Москве может 7 раз поместиться на территории Тюменской области, но не хочет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Мам, я хочу попасть в игровую вселенную.
2: Это что такое?
1: Новая детская игровая. Мне ребята рассказывали, там классно. Автоматы с играми, какие хочешь. Мега крутой лабиринт. Хоть каждый день веселись. А можно и праздник устроить с аниматорами.
2: Обязательно сходим. Только адрес надо узнать.
1: Я знаю, Тихвин. Торгово-досуговый центр Садко. Второй этаж.
3: Каждую неделю с понедельника по четверг только в магазине «Бум». Встречайте! Акция «Товар дня». Магазин «Бум».
4: Товар дня и не только. У нас всегда акции и скидки на продукты и напитки.
3: Магазин «Бум». Мы работаем для вас.
0: Рекорд. Dance Radio. Рекорд в Тихвине. На 100 FM.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Рекорд. Реклама. Садко пицца – это более 30 различных видов пицц. С мясом, без мяса, с морепродуктами. Также в наличии свежие салаты, супы и закуски. Заказывайте с бесплатной доставкой на сайте sadkopizza.ru, в приложении или по телефону 8 800 511 3404. Работаем в Тихвине, Бокситогорске и Пикалево. Садко пицца. Просто вкусно.
2: Каждую неделю с понедельника по четверг только в магазине «Бум». Встречайте! Акция «Товар дня». Магазин «Бум».
3: Товар дня и не только. У нас всегда акции и скидки на продукты и напитки.
2: Магазин «Бум». Мы работаем для вас.
0: Record.

0: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу-бубу. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
5: «Додо».
4: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
6: Успех.
7: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
11: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Рекорд Рекума. Слушай анекдот. Встретились как-то Муромец, Цезарь и Жульен. Ты хотел сказать русский, грек и француз? Да нет, речь вообще о блинах, да к тому же любимых. Блины сытные и сладкие, домашние пельмени, греча с бужениной и напитки. Меню в кафе «Печкин», которое не оставит равнодушным. Бесплатная доставка от 550 рублей в заказе. Кафе «Печкин», Тихвин, первый микрорайон, дом 51, ТДЦ «Садко», первый этаж.
1: Рекорд Dance Radio. Рекорд в Тихвине на 100 FM.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Я хочу попасть в игровую вселенную.
3: Это что такое?
2: Новая детская игровая. Мне ребята рассказывали, там классно. Автоматы с играми, какие хочешь. Мега крутой лабиринт. Хоть каждый день веселись. А можно и праздник устроить с аниматорами.
3: Обязательно сходим. Только адрес надо узнать.
2: Я знаю, Тихвин. Торгово-досуговый центр Садко. Второй этаж.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Тихвине. 488-66.

0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
2: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегаторов ООО «Сравни.ру» и «Онлайн-САП». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
4: «Додо».
3: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
5: Успех!
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
13: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
14: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
15: «Пятерочка» выручает!
14: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
16: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime. Уэйн Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
17: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Рекорд. Реклама. Мы задаем вам простой вопрос. Что важно для вас при выборе мебели?
1: Простота сборки и экологичность.
2: Чтобы выглядело современно.
0: А еще?
2: Еще... А можно получить гарантию?
0: Конечно, можно. В мебельном салоне «Домосед» вы можете приобрести мебель с гарантией от ведущих производителей. Узнайте подробности по телефону 950 018 12 34. Или приезжайте. Город Тихвин, улица Школьная, 1. Мебельный салон «Домосед».
3: Каждую неделю с понедельника по четверг только в магазине «Бум». Встречайте! Акция «Товар дня». Магазин «Бум».
4: Товар дня и не только. У нас всегда акции и скидки на продукты и напитки.
3: Магазин «Бум». Мы работаем для вас.
5: Рекорд. Dance Radio. Рекорд. Тихвин. 100 FM.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
1: Рекорд. Реклама. Садко пицца – это более 30 различных видов пицц. С мясом, без мяса, с морепродуктами. Также в наличии свежие салаты, супы и закуски. Заказывайте с бесплатной доставкой на сайте sadkopizza.ru, в приложении или по телефону 8 800 511 3404. Работаем в Тихвине, Бокситогорске и Пикалево. Садко пицца – просто вкусно.
2: Рекорд. Dance Radio. Рекорд в Тихвине на 100 FM.

0: Просыпайтесь, вы в матрице.
1: Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
0: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Гоу-шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
4: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывают АО Т-страхование, партнер агрегатора ВОО, сравни.ру и онлайн-сап. Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
6: «Додо».
5: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
7: Успел.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
13: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
14: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.

0: Рекорд. Реклама.
1: Слушай анекдот. Встретились как-то Муромец, Цезарь и Жульен.
2: Ты хотел сказать русский, грек и француз?
1: Да нет, речь вообще о блинах. Да к тому же любимых. Блины сытные и сладкие. Домашние.

0: домашние пельмени, гречу с бужениной и напитки. Меню в кафе «Печкин», которое не оставит равнодушным. Бесплатная доставка от 550 рублей в заказе. Кафе «Печкин». Тихвин, первый микрорайон, дом 51. ТДЦ «Садко», первый этаж.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Тихвине. 488-66.

0: Всем привет, это DJ Филс. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.
1: Рекорд. Реклама. Мам, я хочу попасть в игровую вселенную.
2: Это что такое?
1: Новая детская игровая. Мне ребята рассказывали, там классно. Автоматы с играми, какие хочешь. Мега крутой лабиринт. Хоть каждый день веселись. А можно и праздник устроить с аниматорами.
2: Обязательно сходим. Только адрес надо узнать.
1: Я знаю, Тихвин, торгово-досуговый центр Садко, 2-й этаж.
3: Каждую неделю с понедельника по четверг только в магазине «Бум» встречайте акция «Товар дня». Магазин «Бум».
4: Товар дня и не только. У нас всегда акции и скидки на продукты и напитки.
3: Магазин «Бум». Мы работаем для вас. Рекорд. Dance Radio.
5: Рекорд. Тихвин. 100 FM.

0: Реклама. Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
1: Акция бонуса покупка ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнер агрегатора ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
3: Додо.
2: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ГРН 113-110-118-44 Вордстовкар.
4: Успех!
5: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
6: Подробнее на t2.ru.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи на море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм». ООН «Стамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм». Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров. 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно, низкие цены.
14: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
15: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».

Рекорд. Реклама. Сетко пицца – это более 30 различных видов пицц. С мясом, без мяса, с морепродуктами. Также в наличии свежие салаты, супы и закуски. Заказывайте с бесплатной доставкой на сайте setkopizza.ru, в приложении или по телефону 8 800 511 3404. Работаем в Тихвине, Бокситогорске и Пикалево. Сетко пицца. Просто вкусно. Рекорд. Dance Radio. Рекорд в Тихвине на 100 FM.

0: Рекорд Суперчарт с диджеем Филом. 33 лучших танцевальных трека по версии Радио Рекорд.
1: Всем, друзья, большой привет! Это первая танцевальная Россия радиостанция Рекорд. Меня зовут Диджей Фил. Добро пожаловать в суперчарт номер 935. Это главный танцевальный хит-парад страны. Каждую субботу в 15.00 мы ослушиваем все самые крутые 33 трека недели, за которые вы голосовали на протяжении всех 7 дней. Сегодня 2 мая. По календарю разгар весны, по факту 46 марта. Если вы ждали знака, чтобы убрать зимние вещи, то вот он. Не торопитесь! Согреваемся исключительно танцами и топовыми новинками. И начинаем с последней строчки. 33 место – это Jonas Blue и Malif, так называется Edge of Desire. Композиция опускается на 3 позиции и готова к вылету из суперчарта.
0: Рекорд суперчарт.

Суперчарт о рекорде продолжается. 32 место. Первая новинка этой недели. Три суперзвезды в одном треке. Дэвид Гетта, Сия, а также Афроджек и новая работа под названием Awake Tonight. Афроджек признался, что работал над этой песней около 8 лет. За это время было создано 40 различных версий, прежде чем все трое, Гетта, Сия и Афроджек, остались довольны финальным звучанием. Далее 31 место. И это Heaven и Кэтлин Арагон с треком I Run. Рекорд Суперчарт.

Суперчарт о рекорде продолжается. 29 место. Вторая новинка этой недели. Не просто совместный трек, а официальный ремикс от Стива Энджела на абсолютную классику 2001 года «Where Your Head At» от британского дуэта Basement Jaxx. Релиз стал одним из самых громких событий электронной сцены этой весны. Ну а далее на 28 месте Vintage Culture и Gaps с треком «Lost». Композиция опускается на 6 позиций.

0: новый трек в суперчарте.
1: Глеб Филипченков, Джи Пол и Джим Бискит. Мальорка.

0: Клабчарт Рекорд не продолжается. С вами DJ Фил. Только что в эфире прозвучала еще одна новинка этой недели, уже третья. На 26-м месте дебютирует трио в составе Глеба Филипченкова, Джи Пола и Джима Бисквита. И если вы слышите строчки про девочек и красивые мальчики, значит в эфире трек «Майорка». Он, конечно, быстро разошелся на цитаты в социальных сетях, став основой для сотен трендовых видео и рилсов. Часть рекламы, после которой продолжимся.
1: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
2: Рекорд. Реклама.
3: Слушай анекдот. Встретились как-то Муромец, Цезарь и Жульен.
4: Ты хотел сказать русский, грек и француз?
3: Да нет, речь вообще о блинах. Да к тому же любимых. Блины сытные и сладкие, домашние пельмени, греча с бужениной и напитки. Меню в кафе «Печкин», которое не оставит равнодушным. Бесплатная доставка от 550 рублей в заказе. Кафе «Печкин», Тихвин, Первый микрорайон, дом 51, ТДЦ «Садко», первый этаж.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Тихвине. 488-66.

0: Суперчарт с диджеем Филом.
1: Суперчарт на рекорде продолжается. С вами диджей Фил и 935-й выпуск главного танцевального хит-парада страны. 25-я строчка. Впереди манящий и гипнотический эдит от Shipwreck и Void – The Perfect Girl. Shipwreck – это дуэт из Лос-Анджелеса, известный своим уникальным стилем, который они сами называют «высокооктановый хаос». Композиция рванула вверх сразу на 6 позиций. Рекорд.

0: Суперчарты рекорде продолжается. Только что звучала 21-я позиция. Трек под названием Wild от нашего соотечественника Альберта Брайта. Его и Хардвелл, и Тиесто, и Армин Ван Бюрен поддержал, и многие другие. В общем, крутая работа. И перед тем, как переместиться к 20-ке лучших, давайте послушаем треки, которые сегодня открывали Суперчарт.
1: Рекорд Суперчарт. 3-я десятка.
0: Jonas Blue, 33 место. Авико Дэвида Гетто, Сия и Афроджека, 32-е. Хэвен на 30.

Свежак от Basement Jack в современности Стива Энджела. 29-е. Vintage Culture. 28-е. Кевин Гетта и Don't Die. 27-е. Новая работа от Глеба Филипченкова, Джи Пола и Джим Бисквит. 26-е. Шипрек. 25-е. Медуза на 24-м. Алек и Халид. 23-е. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта на 22-м. Альберт Брай, 21-е место. Это рекорд суперчарт топ танцевальных треков недели. И рекорд — это как гравитация. Мы есть везде, и от нас не скрыться. Залетайте к нам в Макс, Телегу, ну и, конечно же, в ВК. Там жизнь кипит по полной программе. Ну а если в эфире стало тесно, на сайте рекорда вас ждут более сотни онлайн-станций. От лютой электроники, хардкора и драм-н-бейса до песен нашего детства. У нас музыки больше, чем серии в Санта-Барбаре, если кто помнит, что это такое. В общем, выбирайте свой вайп и качайте приложение. Будьте с нами. Суперчарт, возвращаемся. 20-я строчка, здесь Дон Диабло и Уиз Калифа. Свежая работа называется «Go Home with a Stranger». Дон готовил этот трек целый год, и результат того стоил. Если вы готовы к путешествию в неоностальгию, то прибавьте звук.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелионрус».
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
6: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: Пятерочка выручает!
8: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
9: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9 поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Рекорд Суперчарт.
12: 19

33 лучших треков недели. Мировые звезды Сони Фадера и D.O.D. Совместная работа под названием Think About Us. Вокал Поппи Баскомп. Этот трек уже давно разрывает мировые танцполы. Ну а далее 13 место. Алан Уокер и Изабелла Мелькман. Трек называется Broken Strings.

0: Рекорд. Реклама.
1: Время, которое мы проводим вместе с любимыми людьми, дарит нам море приятных положительных эмоций. Уютная теплая атмосфера объединяет нас. Создайте себе комфортные условия вместе с мебельным салоном «Домосед» для исключительной жизни. И наслаждайтесь крепким здоровым сном на мебели, купленной у нас. С искренней заботой о вас, мебельный салон «Домосед».
2: Город Тихвин, Школьная 1. Мебельный салон «Домосед». Каждую неделю с понедельника по четверг только в магазине «Бум». Встречайте! Акция «Товар дня». Магазин «Бум».
3: Товар дня и не только. У нас всегда акции и скидки на продукты и напитки.
2: Магазин «Бум». Мы работаем для вас.
0: Рекорд. Dance Radio. Рекорд. Тихвин. 100 FM.

0: Это первая танцевальная России, суперчарт на рекорде. Только что 11 место. И прежде чем перейти к десятке лучших, давайте вспомним треки, которые находятся на местах с 20 по 11.
1: Рекорд суперчарт. Вторая десятка.
0: Дон Диабло и Уиз Калифа, 20-е. Филан Фон Кэрос на 19-м. Иман Бек, 18-е место. На 17-м Боб Синклар.

15-е. Алек и Зиба. Сони Фадера и Диоди. 14-е место. Алан Уокер. 13-е. Аниме и Джей. 12-е. Робин Шульц, 11-я позиция. Это Рекорд Суперчарт в эфире. Только что были композиции второй десятки, а прямо сейчас 10 самых горячих треков этой недели. И десятку лидеров открывает канадский дуэт Loud Luxury. Так называется Love You For Life.

0: что, друзья, это суперчарт на рекорде. Мы подобрались к первому месту максимально близко. Только что позиция номер два. Это Ибон, Идра, Hello. И перед тем, как мы узнаем, кто же стал лидером, давайте вспомним всю десятку лучше.
1: Рекорд суперчарт. Первая десятка.

Это были места с 10 по 2 рекорд суперчарте. И настал момент назвать победителя этой недели. Внимание, у нас новый лидер. В 935-м суперчарте на первом месте оказались Gearbox с треком Graceland. Они сюда поднялись с 4-й строчки и хотят надолго задержаться. В общем, поздравляем новых победителей. Я напомню, что суперчарт создается на основе ваших лайков и добавлений треков, избранное на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд. Ну и запись этого и предыдущих выпусков суперчарта, а также плейлист ищите в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Все можно находить по хэштегу суперчарт и не забывайте подписаться, чтобы не пропускать новые выпуски. Также останемся с рекордом, ведь в 9 вечера сегодня здесь клаб-чарт, в котором диджей Димиксер представит топ клубной электронной музыки. А сразу после рекорд пати с Виолеттой. Ну а у нас здесь был 935-й суперчарт. Меня зовут диджей Фил. Береги себя и своих близких. И оставайтесь хорошими людьми. Пока. Рекорд.

Электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Chill Out. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

0: реклама.
1: Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.
0: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. «Супердискотека» — это фантастика. 14 ноября — Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря — Москва, Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Ушу-ху-ху, ПГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 12.
3: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
8: Встречайте новый кроссовер DLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. DLG X50 Plus. Моя движущая сила. DLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belg.ru.

0: Слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт.
1: Рекорд. Реклама.
2: Мам, я хочу попасть в игровую вселенную.
3: Это что такое?
2: Новая детская игровая. Мне ребята рассказывали, там классно. Автоматы с играми, какие хочешь. Мега крутой лабиринт. Хоть каждый день веселись. А можно и праздник устроить с аниматорами.
3: Обязательно сходим. Только адрес надо узнать.
2: Я знаю, Тихвин. Торгово-досуговый центр Садко. Второй этаж.
1: Рекорд Dance Radio. Рекорд в Тихвине на 100 FM.

0: микс-шоу. Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: Record Party. Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, в Record Party.
2: Record. Реклама. Сятко пицца – это более 30 различных видов пицц. С мясом, без мяса, с морепродуктами. Также в наличии свежие салаты, супы и закуски. Заказывайте с бесплатной доставкой на сайте satkopizza.ru, в приложении или по телефону 8 800 511 3404. Работаем в Тихвине, Бокситогорске и Пикалево. Сятко пицца – просто вкусно.
3: Каждую неделю с понедельника по четверг только в магазине «Бум» встречайте акция «Товар дня». Магазин «Бум».
4: Товар дня и не только. У нас всегда акции и скидки на продукты и напитки.
3: Магазин «Бум». Мы работаем для вас.
2: Record Dance Radio. Реклама в Тихвине. 488-66.

0: Рекорд реклама. Вы слышите зов Вальгаллы. Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. Рагнарёк! Подробности на сайте radiorecord.ru.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime. Уинс Тамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама. Появлению таблицы Менделеева мы обязаны крепкому сну гениального химика. А крепко ли спите вы? Анатомические матрасы от ведущих производителей страны в мебельном магазине «Домосед». Здоровый сон, вдохновляющий на новые открытия и хорошие поступки. Матрасы от «Домоседа» для здорового сна. Мебельный салон «Домосед». Город Тихвин. Улица Школьная, 1.
2: Record Dance Radio. Record Тихвин. 100 FM.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт.
1: Рекорд. Реклама. Слушай анекдот. Встретились как-то Муромец, Цезарь и Жульен. Ты хотел сказать русский, грек и француз? Да нет, речь вообще о блинах. Да к тому же любимых. Блины сытные и сладкие, домашние пельмени, гречу с бужениной и напитки. Меню в кафе «Печкин», которое не оставит равнодушным. Бесплатная доставка от 550 рублей в заказе. Кафе «Печкин». Тихвин, 1 микрорайон, дом 51. ТДЦ «Садко», 1 этаж.
2: Каждую неделю с понедельника по четверг только в магазине «Бум». Встречайте! Акция «Товар дня». Магазин «Бум».
3: Товар дня и не только. У нас всегда акции и скидки на продукты и напитки.
2: Магазин «Бум». Мы работаем для вас.
1: Рекорд. Dance Radio. Рекорд в Тихвине. На 100 FM.

0: Рекорда реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
1: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».

0: Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Мам, я хочу попасть в игровую вселенную.
3: Это что такое?
2: Новая детская игровая. Мне ребята рассказывали, там классно. Автоматы с играми, какие хочешь. Мега крутой лабиринт. Хоть каждый день веселись. А можно и праздник устроить с аниматорами.
3: Обязательно.

0: обязательно сходим. Только адрес надо узнать.
1: Я знаю. Тихвин. Торгово-досуговый центр Садко. Второй этаж.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Тихвине. 488-66.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Слушай анекдот. Встретились как-то Муромец, Цезарь и Жульен. Ты хотел сказать русский, грек и француз?
3: Да нет, речь вообще о блинах. Да к тому же любимых. Блины сытные и сладкие, домашние пельмени, гречу с бужениной и напитки. Меню в кафе «Печкин», которое не оставит равнодушным. Бесплатная доставка от 550 рублей в заказе. Кафе «Печкин». Тихвин, первый микрорайон, дом 51. ТДЦ «Садко», первый этаж.
4: Каждую неделю с понедельника по четверг только в магазине «Бум» встречайте акция «Товар дня». Магазин «Бум».
5: Товар дня и не только. У нас всегда акции и скидки на продукты и напитки.
4: Магазин «Бум». Мы работаем для вас.
0: Рекорд. Dance Radio. Рекорд в Тихвине. На 100 FM.

0: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном. Dance Radio.
1: Новый трек на рекорде. Dab Dab, Spazzo and Zar. How does it feel? Record remake.

0: Рекорд реклама.
1: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
2: По шоу-рубу. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал GoPFM. Канал Workout. Канал На Хайпе. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
2: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
1: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ОИН Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-4980-12+16.04.03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: Пятерочка выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.

0: 30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Привет, друзья, я диджей Димиксер, и мы начинаем Рекорд Клаб Чарт. Чарт с самыми крутыми и сочными танцевальными работами, которые мы для вас собрали за эти 7 дней. Начинаем. 30 место, новинка Гумгам, Imagine.
0: Рекорд.

Господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта. С вами по-прежнему я, диджей Демиксер. А это значит, что все идет у нас по плану и все у нас хорошо. И по традиции послушаем клубный трек прошедших лет. И сегодня у нас в этой рубрике W&W Rave Up.

Господа, теперь самое интересное. Тройка лидеров. Открывает ее пластинка Маупи, Нек. Далее Дэвид Гетта, Кика и Оливер Якомото. Прея. Именно их мы только что, кстати, с вами и прослушали. А вот первое победное место сегодня врывается и забирает Сид. Loaded Gun. Именно Loaded Gun прибавил практически 10 позиций и разместился на первой строчке. Напоминаю, что с вами был DJ D-Mixer. Это был Рекорд Клаб Чарт. И увидимся мы с вами ровно через неделю. Ну а вам желаю очень классно отдохнуть и провести эти майские праздники. Всем пока!

Открываем нашу большую вечеринку. Это все шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Ну что, друзья, рассказывайте, чем занимаетесь этим сегодня вечером, что интересного и классного у вас происходит. Все обязательно зачитаем. Ну а пока делаем погромче, ведь это все шоу «Рекорд Пати». Стартуем прямо сейчас. Рекорд Пати.

Кстати, настало время ваших приветов, друзья. Кстати, напомню, вы их можете оставлять при помощи нашего чата мобильного приложения «Рекорд» и нашего телеграм-канала «Рекорд». И вот пишет Марат. Виолет, привет из теплой Перми. Хочу поздравить всех с прошедшим праздником. Мир, труд, май. Пусть у вас все будет хорошо. Также хочу пожелать всем провести хорошо выходные. Сам не захотел ехать на сплав, открывать туристический сезон. А вот тебе, Виолет, хорошо провести эфир. Спасибо большое, Марат. Мир, труд, май. Виолетта, не забывай. Привет, «Рекорд». Майские трудимся на усадьбе всей семьей. Хочется передать привет своей любимой жене Екатерине Комлевой. Спасибо, что не выпускала кисточку с красной. Из рук весь день красили беседку. Передаю привет своей маме Светлане Комлевой. Она сейчас у нас в гостях. Также передаю привет Амиралиевым, Зауру и Анзору и Максиму Бачурину от Михалыча из Талдома. Прекрасные приветы, друзья. Еще вот Валерий пишет. Привет, «Рекорд» и Виолетта. Передаю привет своим друзьям, семье. И поздравляю родную тетю Лару с днем рождения. Желаю ей всего самого наилучшего и крепкого здоровья. Будь всегда с самой собой. Мы тебя очень-преочень любим. Всех с майскими праздниками. Веселитесь. Спасибо за бодрый эфир с вам. Спасибо, друзья, что вместе с нами. Ну, а я напомню, что вы также обязательно прямо сейчас рассказывайте, чем занимаетесь всем субботним вечером, что классного и хорошего у вас происходит. И передавайте ваши приветы и послания, которые зачитаю уже совсем скоро. Это все шоу «Рекорд» Паси, и мы двигаемся дальше.

наша большая вечеринка. Это все шоу «Рекорд Пати» продолжается. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И вот хочу вам рассказать классную новость о том, что в октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белое». Встречаемся с вами там. Я вот вспоминаю прошлый раз на «Белой». Было, конечно, феерично. Кстати, новая глава отправит зрителей в мистические путешествия в мир льда и холода. В замок «Царицы Севера». Это все фестиваль «Белая снежная королева». Будет называться он так. 3 октября встречаемся с вами в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Первые 2000 билетов по специальной цене для ранних пташек уже распроданы, друзья. Поэтому успейте купить билеты до следующего повышения цены на сайте radiorecord.ru 18+. Мы же здесь в эфире шоу «Рекорд Пати» продолжаем отдыхать и классно танцевать под хиты рекорда. Вы пишите, друзья, в наш чат мобильного приложения «Рекорд» и наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Ваши приветы, послания, зачитаю их уже совсем скоро. Ну а пока делаем еще громче, ведь это все шоу «Рекорд Пати», и мы двигаемся дальше.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале «Рекорд Пати 24/7», на сайте и в мобильном приложении «Рекорд Пати».

Продолжается наша вечеринка. Это все шоу «Рекорд Пати». И настало время ваших приветов. Виолет, привет, хорошего эфира. Приехали из Царицына, готовимся играть в компьютер с женой. Алиса раздает на весь дом радио «Рекорд». Передай привет моей жене Анчоусу. Я ее очень люблю, спасибо. Далее от Александра. Привет, «Рекорд» и Виолетта. Передаю привет из Ростова-на-Дону милой и прекрасной неповторимой девушке Алисе из Санкт-Петербурга. И еще она. Привет, Виолетта, всех с майскими. Передаю привет своему мужу, который сидит напротив за столом и чертит свою работу, проектирует систему отопления. Он у меня инженер. Мы оба фрилансеры, поэтому майские для нас это обычные дни, а не праздничные. Но всем желаю вкусных шашлыков. Обожаем ваше радио. Спасибо, Аня. Всем привет всем, кто делает радио «Рекорд» с праздниками. Желаю крепкого здоровья и побольше крутых, жарких песен, новых, клубных и старых из 2014-го, чтоб же шли в эфир, пишет Антон. Хорошо, Антон, договорились. Все будет так, как мы хотим. В любом случае, друзья, это все шоу «Рекорд Пати». Двигаемся дальше.

Начинаем второй час нашей большой вечеринки шоу «Рекорд Пати». Меня зовут Виолетта Юшкина, и напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Переходите сюда прямо сейчас, рассказывайте, чем занимаетесь тем субботним вечером, что классного и интересного у вас происходит. И я же зачитаю все ваши приветы и послания уже через несколько минут. Это все шоу «Рекорд Пати». Танцуем дальше.

Батей. Продолжаем зачитывать ваши приветы. Пишет Рустам. Привет, Рекорд. Привет всем рабочим человекам. Бегу из Минска домой, слушаю Рекорд, наслаждаюсь жизнью. Спасибо за эфир. Далее Мария пишет. Передаю привет Ильдарчику из Самары. Еще пишет Радмир. Всем-всем привет. Передаю теплый привет жене. Она сейчас ответственно выбирает домашний спорт, инвентарь, штангу и гантели. Ну, какая умница. Обнимаю крепко. Люблю-люблю. Классных и спортивных майских праздников. Вкусной еды и уютных развлечений. И вот еще пишет Олеся. Всем приветик из Выборга. Хочу передать привет своему мужу Федору и сыночке Женечке. Привет. Я их люблю. И большой привет родным и близким из Брянска. Все приветы летят сегодня. Самым близким и родным, друзья. Ну, а я к вам с подарочком от Радио Рекорд, с нашим фирменным сувениром. Это значок, приуроченный к 30-летию нашей радиостанции, который мы с вами разыграем через несколько минут. Если именно вы желаете получить его, пишите прямо сейчас слово «игра» в наш чат мобильного приложения Рекорд. И давайте с 29-м, приславшим это слово, сыграем здесь, в эфире Рекорда. Всем желаю удачи!

0: продолжается наша вечеринка. Это все шоу «Рекорд Бати». Добро пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И вот здесь я уже с призом, с нашим фирменным значком, приуроченным к 30-летию нашей станции «Радио Рекорд». И с нашим прекрасным слушателем Александром. Александр, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Саш, ну что, рассказывай, чем занимаешься этим субботним вечером? Что хорошего, интересного у тебя происходит или, может быть, не происходит?
1: К сожалению, не происходит. Все эти дни, майские выходные, я работаю.
0: Видишь, я тоже работаю, но при этом еще иногда успеваю отдыхать. Надеюсь, ты тоже все-таки. Хоть чуть-чуть?
1: Хоть чуть-чуть отдыхаю.
0: Замечательно. Так, ну тогда скрасим твои рабочие будни. Надеюсь, что сейчас у тебя получится выиграть. Готов ли ты ответить на мои вопросы, Александр?
1: Готов.
0: Замечательно. Итак, 14 ноября и 4 декабря мы анонсировали какое-то классное событие. Ну, давай даже так, не какое-то, а это супер-дискотека 90-х от Радио Рекорд под названием «Это фантастика». И мой вопрос звучит так. В каком городе не пройдет супер-дискотека 90-х 14 ноября и 4 декабря? Варианта ответа будет у тебя три, но надо выбрать один. Это Санкт-Петербург, Иваново или же Москва. Где не будет супер-дискотеки в этом году?
1: Москва.
0: Саш, ну ты прям уверен, да, что в Москве супер-дискотеки точно не будет?
1: Хорошо, давайте поменяем на Иваново.
0: Давайте поменяем. Это абсолютно верный ответ, потому что в Санкт-Петербурге и в Москве состоится супер-дискотека 90-х под названием «Это фантастика», и это был абсолютно точный ответ. Ну и а теперь вопрос звучит так. 31 октября мы встречаемся на каком-то интересном тоже событии. Три варианта ответа. Кстати, встретимся мы в Москве, там в Викей стадиум. Это «Белая снежная королева», «Пиратская станция Рагнарёк» в Москве или же «ВК-фест 2026». Саш, как думаешь?
2: 24/7 на сайте и в мобильном приложении «Рекорд».
0: Ну смотри, ВК-фест обычно идет несколько дней и сразу в трех городах, да? Давай подумаем еще. А тут мы говорим про Москву и 31 октября. И тут уже остается только два ответа. Либо «Белая снежная королева», либо «Пиратская станция». И это «Пиратская станция». Все правильно, Саш. Я тебя поздравляю. Ответил верно на мои вопросы. Давай передавать кому-нибудь приветы.
1: Буду передавать девушке Анастасии из города Кирилл. Очень сильно ее люблю.
0: Вот это прекрасно, Саш, спасибо тебе большое. Я тебя еще раз поздравляю. Ты выиграл наш фирменный значок, лимитированный, кстати. И он выдерживает до 10 тысяч прикреплений и открреплений. Вот такой везунчик у нас сегодня, Саша. Друзья, ну а вы оставайтесь вместе с нами. Впереди у нас еще много классных сюрпризов, хорошей музыки и танцевального настроения. Ведь это все шоу «Рекорд Пати». И

продолжается наша рубрика «Знакомство» в эфире шоу «Рекорд Парти». Переходите прямо сейчас в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», рассказывайте о себе, делитесь, прикрепляйте вашу фотографию и не забывайте в целом рассказывать о ваших фактах.

интересных самых, потому что так становится сразу понятно, с кем мы будем иметь дело. Ну и можно искать там не только свою вторую половинку, может быть, и друзей, и просто интересные знакомства. Сегодня так можно, друзья. Напомню, что для вас также работает наше мобильное приложение «Рекорд», и там вы можете найти более 100 различных станций на абсолютно любой вкус. Это и «Рекорд Deep House», и «Просто House», и «Chill». В общем, на любое настроение. Сейчас очень актуальная станция на шашлыки, если вы собрались на пикничок, на шашлычок. Включаем эту станцию и отдыхаем просто великолепно. Абсолютно бесплатное наше приложение, кстати, качайте его. У меня оно скачано уже очень давно, и наслаждаюсь я хорошей музыкой. Делайте и вы это тоже. Ну, а наше шоу «Рекорд Пати» продолжается. Делаем погромче прямо сейчас и танцуем дальше.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирована Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала разрешена. Рекорд Бадди.
1: Открываем новый час в эфире главной танцевальной. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И напомню, для вас работает наш телеграм-канал Радио Рекорд и наш чат мобильного приложения Рекорд. Переходите сюда прямо сейчас, отправляйте ваши приветы. Буду зачитывать их уже совсем скоро. Это все шоу Рекорд, Пати, и мы двигаемся дальше.

Пати на связи, меня зовут Виолетта Юшкина. Всем доброй ночи, друзья. Давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Пишет Егор, всем большого позитива, кто сегодня в ночь трудится. Спасибо тебе, Егор. Передайте привет от Кузбасса. Кузбасс работает. Всем добра, мира и жвачки. И еще Василий пишет огромный привет из города Киров. Радио Рекорд. Желаю вам отличной ночи. И еще доброй ночи, друзья. Включите бодрый молодежный трек. И это Захар. Захар, впереди еще у нас молодежные треки планируются, поэтому оставайтесь вместе с нами, друзья. Дальше еще интересней. Рекорд. Party.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении «Рекорд Пати».

Завершаем шоу «Рекорд Пати». Напомню, этот и другие выпуски будут доступны в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. Далее по курсу здесь появится Алексей Цветков.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.